0: Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорат. Анатис маҷрои чашмай куҳиро аз кулахо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Рақами телефони идораи реклама
5: 41 41.
6: Як саду 7 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

Настраивайся на мега-выходные. В пятницу, субботу и воскресенье в 21.20 новое радио и диджей Пол Бурак прокачают современные хиты по-новому.

Дия. 40 минут современных хитов, которые звучат по-новому. Твои выходные будут мега. Слушай новое радио. 16+. Твой выходной звучит по-новому.

0: нумутик иккутта юли фро кортернерлута ангоберусиннааюннааруатсиу анорлилиссаппа тасса таамаатииннангуйуулерсу наверсиккалуарпууна алаккатсиннгаани имаат сорми канги таани гиссимано таугаат силаккимми кинугатта таава ассорсуа има тамакку пэрсабарат атокуннагит каангитсиарсуин гиссимагатси таа пингатта пингатта пифиссэ эккугаяавиллугу иммаа интимигаяннарми кингуатторлут нуумутигиппу таамариллуни аама наалаккаттаама упперилерлугу аноорсоартуссаангалуарт
1: Опа, сусунгоко.
2: Сунанорпалар.
0: Арсаса сунуку аймат. Силарлуннissaани. Таттан.
1: Тамаш иллута нерлаккериарут имма оқалиттуангуама тассуми. Юли фруккума апууппусса таамаасиллус.
0: Аа, атсу юли фруккорсе агомерсикуттоорпуу. Таа сорли пассаама имма анорсаарниссаани арлерисаарис илиссилаатиллуси мисилиппарпут. Акилилаарлугу киннуингалугу силаккимми. Муссакку тоини синнераруарсули анорли анорлерлани таавалу эссеққарлоруссуарнисаани аама арлерусаарута соорлу қатагииннарсимагунарту
1: сунамаиллунниаппиу
0: уа имаатту иссерсортунгуами тулигакку илиссис имаат
1: хиссерсуит скипскис
0: аа киссимарлу иссерсортунгуарлу тасса мамарисуугами итсигарниаёами
1: таамаасиллут уппернарсеқуарпут уллаак итилериалларатта қаттунганерсуа
0: аа соорлуам таананнаангилар иппасса соорлу илулис тунгаану ерлаллута аарлаусаарутигига карибия имартаанингаани тропис сторм дан аноорсуақарфиссуа флорида тунгаану икаарту уллуми тоини синнерпусули тусаққиннат сигуиммараанаама илангуллу қатторциссимага
1: Коенангуару наила.
0: Аа. Тис иранни. Киннути тусарнеқартарсимагунера.
1: Тис илеққуйуалерсимаарс ануарсуарниссаан аарлерисаартоқартиллугу иммаат. Тунниуссиуартарлус.
0: Наами иматорсуунгила тусартаратта аама торпуллаарлуи кимеруттарту. Аама қаттунгавассаартиллуувгут илаасоқарлуартиллута. Имаакками уннуакку аама инуун иннерани. Эққиаасаратта инууккаанга тагана таа таамана қаттугасимаатсиллугу иперарнеруиссуусаарами туканнеруллунилу таа аалараарсимагаага иматорсуақ сулиассаани аёрами аам тассуунартаасиваам илаанни аноо анорлилерниаралуарангаллуун қинуни аёрпу
1: такку тактикилартарсимуусаам таамаасиллу
0: суу тасса таама таамаатта имаат писсутаанерусарпу тасса инуттакиттунгуугатта уллуунераани инорартиллугу имаа эққиаасоқарпиарна аёрами инуқарлуартиллугу тау нуарсиорту пингитторатик уллааккумут toqersuunissaang uniartaramikku takanna unnuakku inuit innakaanganga taatta kaffi kangillu asalluit kaffilustuusuerlu ima tukatsillumu siisungatsiartorsuarmi inua taasiinnaasuliarisaarmi qattungavallaaleraangi ilaanni oqartun tusaasarpu qaalalerniarani kaffi toqernissu
1: Ukume qarsaatigalugi aasiaapku etaaturan taan pifo. Sinerissamallan taamattun tusarnikuu.
0: Aap tusseimaat kisiannamminerlu takunigunngilaa suartuatungerpiaaninnersu kuyataanimma ammassiviu tamaani kangerluaniingunarpu aam tusartarparpu imaattu. Tappuungi punaqqaat innarsuarmi. Uduammi isaqsimasut silaqqimmi pisaqarluarnissaminnillu qinullut nammilerluat imma takungikkaluarpa taqqavaniinnikuungaluarlugu kisia suatungerpiaaniittu naluar tusaarnarniguaq taamo qoluttuarineqarpa
1: so uduammil
0: tassa imma qanutuoqtarsimaneq pulaqqaartunngoq innarsua sarsutartik uduammittarsimangaat pisaqarluarumullutik soorlu silaqqimmillu qinnuingalu taamatupuya soq nassuiartarpu allan innaluunga
1: nuannin quyanerlu
0: illilli
1: Johannesburg qutsavigaruissuarpakkit aquttarfimmi oqaluasaarpassuavit nuannersut ilamininnguannik avitseqatigisinnaagatsigut sarfaq ittummi ulluni sisamani ilaavunga ilaasut qiimasut sulisullu sullarissut oqaluttuat immiullugit mannakkut kuyavassaagut tassani sisimiuni alianaassuunga sarfaq ittup qaavani arneq aluternerlu innartunaa pippara sarfa ittuuq paqaavanippugut silameeruyorpugut manni qorfaqatingaari krita Petersen Hanman taanna manitsumukarpo pikkorissaqqammerput sulerisuusutimma
3: meqqorimi ikiortiuunga sisimiuni koorsuseriaatta meqqinuusullunungersarsi torsiortut pillaan pillu koorsuseraat mutuuli aappassaa siulla ilulissani maayim piwarpu tavaamma pingajuat kingullaq sitsiallaqqaataan pissuarpu allartilarnerani
1: qanusiusitigisarpa koorsus taamaat
3: ullutallimat ullutallimakkaarpagu taasingornermani tallimangornermu Siullermi famtuu missaaniippugut ilai atuallerluppigami allamil suluffittar ikililaarpugu kisaimmara tuu missaaniippugu massakku
1: qanga innulerisungerlu taallartikku
3: siulerpua siullermi innulerisutu triaal famssimi taamat narlutilinni tapersersurtaallu
1: triaal famssimi ukiutiiva sinnerpaa sunaana nuannequtinginga
3: Tässä noin nohtoju, innulerissuni noin nahadu.
1: Innulerina siemmässä kimmat sol, kanorittu mitä immikkun kikkusullit tappi?
3: Merkani utokkaan, sullini kuokka. Merkoimmi innosimaisun innoslutilin jo. Tokkaillon jo, taamasik merkoimmi. Manitumi, merkoimani käsimmi. Sulivun masako.
1: Manitsummi uyuwi?
3: Naa. Tutun famimi manitsum nupu uwinga dom kasingin ngoni. Uwinga manitsummi uyuwa ngamia minakutakam taas minakutay omni katsi.
1: Kito nakak?
3: Aw, atas. Omni, triya tiwi nukyo kakpo.
1: Pituang ngwa?
3: So, pituang ngwa.
1: Kuta?
3: Kuta.
1: Mana ko ingasam na rin? Eh, mad, kano ipa?
3: Musta ko yung nila manisyon nilo. Ulato nga sa kinok po avrakata. Musta ko rin si mo. Awan na mo kata. Arang at huwaslo tayo. Kawaningin na kaya po nga. Maraming uringin ako sa ngam.
1: Tasun na mas singisito kasi mo mo ila. Tusak pa kaam. Tasun na sulisuming apakusulokot sa kamnin ni. Karasling nga tasun pingisa ka aksalit. Umiakson ni mato ni ilatslut. Sidaduttarnermeeriangusarneri atortaraan illaamnalungilissatta taamaappa
3: tassa uasi illarmi sinersorne

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны. Село заняли подразделение группировки войск «Восток». Взятие этого населенного пункта позволит расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Неживых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены склады с военным имуществом. Об этом подробнее Михаил Федотов.
3: Поражен строительный гипермаркет «Эпицентр», который ВСУ использовали для хранения боеприпасов, дронов и комплектующих к ним. В Петропавловке Днепропетровской области удар нанесен по логистическому центру. Там хранились беспилотники, уже оснащенные боевыми частями. В Затоке Одесской области по гостинице, где квартировали ВСУшники. А в Арцизе, это тоже Одесская область, минус еще один тепловоз. Потери локомотивов бьют по логистике украинской армии, которая по железной дороге перебрасывает боеприпасы, технику и личный состав. В самой Одессе герани поразили элеватор. Зерно – основа экспортной выручки Украины, средства от которой потом идут на закупку оружия. Российская армия продолжает блокаду черноморских и дунайских портов Украины. После ударов по логистическим центрам в Киевской области опустили прилавки столичных супермаркетов. Правда, в эфире украинского телемарафона ни слова о том, что на складах рядом с продуктами хранились беспилотники и военная амуниция.
0: По данным Министерства обороны, дежурные средства ПВО за субботу перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве заявили, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. Министерство иностранных дел России направило запросы США и Турции относительно планов поставок оружия американского производства, находящегося в распоряжении турецкой армии Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, поставка нового оружия Киеву не способна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Захарова добавила, что поставки вооружения Украине нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Полиция Марокко арестовала 111 мигрантов, желавших попасть в испанский автономный город Сеута, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции. Он пояснил, что 109 из арестованных прибыли из стран Африки к югу от Сахары, еще двое марокканские подданные. Все аресты были произведены в городе Фнинг, который расположен напротив Сеуты. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Власти Сеуты привели данные, согласно которым в городе остаются около 10 тысяч мигрантов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона ослабевает, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шишковец. В воскресенье завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
1: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра, воскресенье, 16 августа, в Петербурге местами кратковременные дожди до 24 градусов. В Москве местами возможны небольшие дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
4: Маяк.

0: поля, благодатная земля.
1: О, Африка!
0: Голубое мерцание озер и трава саванны, как ковер.

приходит прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет. Конечно, он не каравелла, но все-таки тоже самолет. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может.

0: Аудио сторис.
1: С 1830 по 1890 год в США прибыли около 5 миллионов немцев, которые привезли с собой любовь к сосискам. В середине 19 века в Нью-Йорке немцы начали продавать франкфуртские и венские сосиски с уличных тележек, и это блюдо быстро стало популярным среди рабочего класса. К 1870 годам на Кони-Айленде пекарь Чарльз Фелтман первым начал продавать сосиски в разрезанной булочке. Так появился хот-дог. Всемирная выставка 1893 года в Чикаго сделала блюдо знаменитым на всю страну. Название «хот-дог» возникло то ли из-за сходства сосисок с таксами, то ли из-за сленга студентов, а к 1916 году уже прочно закрепилось. Пик популярности хот-дога пришелся на 20-е годы 20 века, когда американцы полюбили пикники. В 30-е годы, во время Великой депрессии, хот-дог стал символом доступной еды, а во время Второй мировой войны приобрел патриотический оттенок. Несмотря на конкуренцию с гамбургером, хот-дог остался любим на барбекю, бейсбольных матчах и в уличных кафе. Сегодня хот-дог популярен во всем мире. В России, кстати, появились свои вариации. С лисичками в Карелии, с беконом в Нижнем Новгороде, с острым перцем на Кавказе и с сыром в Ярославле. Так хот-дог стал частью культуры быстрого питания на свежем воздухе по всему миру.
0: Аудио сторис.

0: чувство трепета. Недаром кишечник называют вторым мозгом. Он очень чутко откликается на эмоции. Интересно, что организм одинаково реагирует на любой сильный стресс, будь то страх или радость. Различие появляется только в интерпретации мозга. Если человек воспринимает ситуацию как приятное волнение, бабочки кажутся бодрящими. А если как тревогу, вызывают дискомфорт. Поэтому ощущение трепета внизу живота возникает не только перед экзаменом, но и при влюбленности. Именно этот физиологический механизм люди и назвали бабочками в животе.
1: Аудио Stories.

Я Виктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет...

0: to a slight to medium chance over the Tiwi Island and south of Devil's Marbles. Mostly sunny over the Top End and Carpentaria District, apart from the chance of morning fog over the Top End and across the eastern Carpentaria District. Partly cloudy elsewhere. Light to moderate northeast to southeasterly winds, fresh and gusty through the Barkly, Tanami and Lasseter District.
1: Внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дорожное радио.